0: Радиостанция Infinity.
1: Пожалуй, сегодня никуда не пойду. А какой смысл? Куда идти? Зачем? Чего я не видел? Я же знаю все заранее.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 2 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. В середине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывами до 12, вечером слабый. Атмосферное давление будет расти 740 миллиметров. Температура ночью 13-15, а днем 16-18 градусов тепла. В четверг 3 сентября облачно с прояснениями. Также во второй половине дня пройдут небольшие дожди, днем до плюс 18. В пятницу преимущественно без осадков и до плюс 20. Хорошей вам осенней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхнепровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.

0: Интерактивная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Инфинити.

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: 2 сентября. День образования патрульно-постовой службы полиции МВД России. В этот день, в 1923 году, Центральное административное управление НКВД опубликовало инструкцию постовому милиционеру. Этот документ регламентировал общие положения о постовой службе, а также права и обязанности ее работников. К лету 1926 года подразделения патрульно-постовой службы появились практически во всех советских городах. К этому времени была введена единая форма одежды для сотрудников ППС и установлен отличительный знак – белый металлический щит с названием участка и постовым номером. В 1962 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о мерах по усилению деятельности советской милиции, которым определялись ее основные задачи, роль и место в общей системе государственного управления. Значительная его часть посвящалась организации ППС. Год спустя вступил в действие еще один важный документ – Устав патрульно-постовой службы. В 2002 году приказом министра МВД Российской Федерации 2 сентября было утверждено Днем образования патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности. С тех пор праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате, проходят во всех подразделениях МВД субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день патрульно-постовая служба является одним из самых многочисленных подразделений российской полиции. Ее сотрудники охраняют правопорядок и обеспечивают общественную безопасность во всех уголках страны.
2: 2 сентября ежегодно во всем мире отмечают Всемирный день кокоса, который символизирует важность кокосовой пальмы в жизни миллионов людей на планете. На сегодняшний день производством кокосовых плодов занимается около 20 стран в мире, а лидерами среди них являются Индонезия, Филиппины и Индия. Этот день учрежден в 2009 году, и его основная цель – содействовать развитию устойчивой кокосовой промышленности, а также сохранению природных ресурсов. Особое внимание в этот день уделяется вопросом экологии и переработки отходов кокосовой промышленности. Также праздник подчеркивает необходимость внедрения инновационных технологий для повышения урожайности кокосовых пальм и улучшения условий труда фермеров. Кокос является растением семейства пальмовых. Чаще всего кокосовые пальмы растут вдоль берега моря или океана, поскольку в песчаном грунте корни деревьев легко прорастают вглубь. Пальмовые деревья появились несколько тысяч лет назад в бассейнах двух океанов – Тихого и Индийского. Очень быстро люди научились их выращивать, и кокосы стали предметом торговли. В жарких странах кокосом утоляют жажду, а для многих жителей северных стран отдых у пляжа с кокосом с трубочкой становится мечтой. Очень любопытно, как открыть этот тропический фрукт. Сверху каждого кокоса находятся три небольших отверстия. Чтобы добраться до кокосового молока, нужно проткнуть то углубление, которое ближе всего находится к верхушке ореха. Из одного кокоса в среднем получается 2/3 стакана молока.
0: А в этот день. События, ставшие историей.

0: сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 5 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября. Цирк Никулина. Гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября «Имперский Могилев» и «Королевский Гомель». 19-20 сентября «Аквапарк Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Минский зоопарк» за дополнительную плату 15 700. 20 сентября «Московский зоопарк» плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября «Санкт-Петербург», праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафон на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: много волнений и непонятной суеты в самые привычные бытовые вопросы. Всем знакам не следует во всем полагаться только лишь на себя, ведь многие проблемы, если поведать о них близкому человеку, в ту же минуту исчезнут.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут сильно озадачены будущим своей карьеры. Вы посчитаете, что ваша нынешняя должность – это тупик, лишенный перспектив для дальнейшего роста, а потому вам пора заняться поиском более выгодных вакансий.
0: Тельцам предстоит взять на себя заботу о каком-то человеке. Пока вы решаете проблемы друг друга или близкого члена в своей семье, собственные беды и трудности покажутся вам совсем незначительными.
2: Близнецам в этот день не стоит тратить свое драгоценное время на пустые разговоры или на переписку в социальных сетях. Будущее зависит только от вас, и этот лозунг вам не следует забывать, выбирая между праздным времяпрепровождением и напряженной работой.
0: Ракам суждено испытать колоссальную усталость от малоприятной поездки. Помимо утомительных пробок, выполнения служебных дел, мощным раздражителем для вас станет наличие очень нудного собеседника.
2: Львам в этот день следует прислушиваться только к советам людей старшего поколения. Все рекомендации, полученные вами от друзей и родственников, будут отличаться крайне предвзятостью, а также отсутствием здравого смысла.
0: Девам сегодня предстоит получить много знаков внимания от своей второй половинки. Спутнику вашей жизни станет обидно, что ваша пара в последние дни мало времени проводит вместе, и он решит компенсировать эту неприятность с помощью дорогого подарка.
2: Весы в этот день будут до нелепого скупы на слова и слишком расчетливы. Такое поведение вы считаете вполне оправданным для человека, который решил добиться заветных высот и ради этой цели отказался от общения со служивцами и прочих необязательных мероприятий.
0: Скорпионы проведут вечер в клубной тусовке. Конечно, развлекательное мероприятие, которое придется на самую середину рабочей недели, не лучшим образом отразится на вашем завтрашнем самочувствии. Но и этот момент не сможет испортить вам настроение.
2: Стрельцы в этот день будут очень сдержанно общаться с коллегами по работе. После того, как вам станет известно, что один из сослуживцев позволяет себе сплетни со вашей спиной, вы начнете с огромным недоверием относиться к людям, которые вас окружают.
0: Козероги сегодня будут с большим трудом выполнять свои прямые служебные обязанности. В рабочие часы вы будете мечтать лишь об одном, чтобы как можно скорее наступил вечер, и вы смогли наконец-то оказаться на романтическом свидании в обществе своей новой пассии.
2: Водолеи продемонстрируют большую привязанность к своим личным традициям. Вы откажетесь от предложения коллег провести этот вечер в уютном баре, и причиной тому станет ваше правило каждую среду навещать престарелого родственника.
0: Рыбы в этот день будут в очередной раз строить воздушные замки. Однако вам не стоит прогонять прочь картины, возникшие в своем воображении. Если вы проявите немного терпения и труда, эти радужные мечты

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 2 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. В середине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду, днем порывами до 12, вечером слабый. Атмосферное давление будет расти 740 миллиметров. Температура ночью 13-15, а днем 16-18 градусов тепла. В четверг 3 сентября облачно с прояснениями. Также во второй половине дня пройдут небольшие дожди, днем до плюс 18. В пятницу преимущественно без осадков и до плюс 20. Хорошей вам осенней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Предприятию по производству полимеров Дорогобужа требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 сентября в России заработал налоговый вычет на долгосрочные сбережения по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования, об этом сообщает ТАСС. Это предусмотрено вступающими в силу изменениями, которые направлены на налоговое стимулирование долгосрочных сбережений россиян в соответствии с федеральным законом. Налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан распространяется на уплаченные страховые взносы по заключенным с 1 января прошлого года долгосрочным договорам добровольного страхования жизни в пределах 30 миллионов рублей по каждому такому договору. Налоговый вычет по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений при этом увеличивается до 500 тысяч рублей на каждого родителя. Число резюме, в которых россияне указывают навыки работы с искусственным интеллектом, выросло примерно втрое по сравнению с 2023 годом, а их доля достигла почти 3%, выяснили аналитики HeadHunter. И навыки сегодня чаще всего можно встретить в резюме специалистов, чья работа связана с цифровыми, аналитическими и креативными задачами. Наибольшая доля таких резюме наблюдается в IT-сфере, почти 15%, далее следуют сферы искусства, развлечений и масс-медиа, 13,5%, стратегии инвестиций и консалтинга 13%, маркетинга, рекламы и пиар 12,5%, а также высшего и среднего менеджмента 9%. И в завершении выпуска. Россиянам в среднем нужно примерно 19 дней после возвращения из летнего отпуска, чтобы вернуться к привычному уровню расходов. При этом каждый четвертый временно сокращает свои траты в течение первого месяца после поездки. Об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам опроса, 18% респондентов после отпуска не пересматривают свой привычный уровень расходов и не считают нужным переходить в режим экономии. Еще 27% россиян возвращаются к обычному бюджету уже в течение первой недели. У других 29% восстановление привычного уровня трат занимает от 1 до 3 недель, 18% требуется от 3 до 4 недель, а 8% продолжают экономить более месяца. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: Грамотная реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
0: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ опроверг слухи о переносе массового производства «Лада Азимут» на следующий год. В этом году планируют собрать несколько тысяч машин. План на следующий год — около 20 тысяч. А сейчас продолжается подготовка к серийному производству и сертификация компонентов. Первый товарный «Азимут» сойдет с конвейера осенью. Точные сроки пока неизвестны. Rox анонсировал новый внедорожник Lava. Это совершенно новая модель. Мировая премьера пройдет в следующем году. Lava будет самым компактным внедорожником в линейке Rox, но сохранит премиальный статус и хорошую подготовку для бездорожья. Известно, что машина будет гибридной. Суммарная отдача силовой установки — 476 лошадиных сил. В России резко изменилась картина популярных электромобилей. В массовом сегменте в прошлом году рулили «Эволют» и «Москвич». Теперь в лидеры выдвинулся «Ума» от Яндекса. В основном это связано с изменением спроса у таксопарков, основных покупателей электричек этого класса. А в люксовом сегменте прошла мода на «Зикры». На смену пришел «Аватар» от концерна «Чанган». Недавно в России стартовали продажи Tenet T4L. Четверка в индексе может ввести в заблуждение. Ожидаешь компактный кроссовер с небольшим багажником, а получаешь просторную и вместительную машину на уровне семерки, но дешевле. Правда, придется обойтись без нескольких комфортных функций. Подробнее о том, что собой представляет новый Tenet T4L, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского, бесплатные обеды в столовой предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. ПАО «Дорогобуш» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Депутат Татьяна Буцкая заявила о необходимости расширить критерии оценки меню в российских школах, добавив в него обязательные продукты, которые содержат важные для здоровья детей вещества. Такое мнение она выразила в разговоре с парламентской газетой. По словам Буцкой, в школьное меню должны входить не только белки, жиры и углеводы, но и продукты, богатые фосфором, железом, витаминами и минералами. Депутат подчеркнула, что следует определиться с тем, кто будет контролировать соответствие такому требованию. Необходим отдельный закон о социальном питании, заявила она. Парламентарий добавила, что сейчас родительские комитеты должны проявлять большую активность и запрашивать у администрации учебного заведения ведомость контроля за рационом питания. Этот документ должен вестись в каждом образовательном учреждении.
0: Копейка рубль бережет.
1: Названы даты роста пенсий в России. В 2027 году они вырастут дважды, сообщает агентство Data.ru. Планируется провести индексацию страховых пенсий в два этапа – 1 февраля и 1 апреля. При этом размер второй корректировки будет определяться исходя из финансовых возможностей бюджета социального фонда. Об этом накануне сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, действующее законодательство предусматривает повышение пенсий с 1 февраля на величину фактической инфляции, а с 1 апреля с учетом доходной части бюджета социального фонда.
0: Закрома Родины.
1: Вице-премьер России Александр Новак по итогам очередного заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Ведомствам необходимо дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегменте, сообщила пресс-служба правительства. Особое внимание уделено реализации соглашений между региональными операторами и крупными сетями независимых автозаправочных станций. Работа по исполнению достигнута договоренностей будет продолжена совместно с регионами. Профильным ведомствам поручено обеспечить мониторинг их реализации и при необходимости принимать дополнительные меры для поддержания стабильности поставок и ценовой ситуации на рынке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Сегодня день, значимый для советского хоккея. 2 сентября 1972 года прошла первая игра по хоккею с шайбой в легендарной суперсерии Канада-СССР. В стартовом составе «Большого боя», состоявшего из 8 игр, победу одержала сборная Советского Союза со счетом 3-7. Матч проходил в стране кленового листа, на трибунах присутствовало огромное количество болельщиков, включая руководство Канады. После легендарной игры Валерию Харламову за переход в НХЛ предложили 1 миллион долларов. Советский хоккеист отказался и остался на родине, не пожелав эмигрировать в Канаду.

0: Брянской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 2 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. В середине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывами до 12, вечером слабый. Атмосферное давление будет расти 740 миллиметров. Температура ночью 13-15, а днем 16-18 градусов тепла. В четверг 3 сентября облачно с прояснениями. Также во второй половине дня пройдут небольшие дожди, днем до плюс 18. В пятницу преимущественно без осадков и до плюс 20. Хорошей вам осенней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг студия ПДР Гараж предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхнеднепровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР Гараж 8 910 765 30 14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Комбинат питания ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105.
5: Радиостанция Infinity.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Магнитные аксессуары вредят работе смартфона. Магнитные аксессуары для смартфонов могут ухудшать качество мобильной связи. При этом сами магниты не представляют угрозы для процессора, памяти, экрана или аккумулятора устройства. Магниты сегодня используются в самых разных аксессуарах. Это не только чехлы книжки, но и беспроводные магнитные зарядки, мобильные держатели, крепления, чехлы с кольцами, подставками и защитные модели со встроенным держателем. По словам экспертов, конструкция современных смартфонов позволяет им нормально работать рядом с обычным магнитным полем. Поэтому распространенные опасения о том, что магнит способен убить экран или повредить внутренние компоненты телефона, не имеют оснований. Однако влияние на радиосигнал все же возможно. Магнит может создавать помехи, которые ухудшают качество связи. Особенно заметно это может проявляться там, где сотовый сигнал и без того слабый. В таком случае магнитный аксессуар способен дополнительно ухудшить ситуацию. Звонки могут прерываться, а скорость мобильного интернета снижаться. Проблемы могут возникнуть и при использовании беспроводной зарядки. Если после установки нового чехла смартфон стал заметно медленнее заряжаться, причиной также может быть конструкция аксессуара и расположенный в нем магнит. Проверить это можно самостоятельно. Достаточно снять чехол или убрать магнитный держатель, а затем сравнить работу смартфона. Если после этого связь стала стабильнее или беспроводная зарядка вернулась к нормальной скорости, вероятно, проблема связана именно с аксессуаром. Чтобы снизить вероятность проблем, эксперты советуют выбирать аксессуары проверенных производителей. Сертифицированные и оригинальные модели проходят необходимые тестирования, поэтому вероятность того, что встроенный магнит будет мешать работе телефона, ниже. Однако такие аксессуары могут стоить дороже менее известных аналогов. На этом пока все. Услышимся!

0: Эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 5 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября. Цирк Никулина. Гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября «Имперский Могилев» и «Королевский Гомель». 19-20 сентября «Аквапарк Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Минский зоопарк» за дополнительную плату 15 700. 20 сентября «Московский зоопарк» плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября «Санкт-Петербург», праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафон на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3-27-34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: День принесет много волнений и непонятной суеты в самые привычные бытовые вопросы. Всем знакам не следует во всем полагаться только лишь на себя, ведь многие проблемы, если поведать о них близкому человеку, в ту же минуту исчезнут.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут сильно озадачены будущим своей карьеры. Вы посчитаете, что ваша нынешняя должность – это тупик, лишенный перспектив для дальнейшего роста, а потому вам пора заняться поиском более выгодных вакансий.
0: Тельцам предстоит взять на себя заботу о каком-то человеке. Пока вы решаете проблемы друг друга или близкого члена своей семьи, собственные беды и трудности покажутся вам совсем незначительными.
2: Близнецам в этот день не стоит тратить свое драгоценное время на пустые разговоры или на переписку в социальных сетях. Будущее зависит только от вас, и этот лозунг вам не следует забывать, выбирая между праздным времяпрепровождением и напряженной работой.
0: Ракам суждено испытать колоссальную усталость от малоприятной поездки. Помимо утомительных пробок, выполнения служебных дел, мощным раздражителем для вас станет наличие очень нудного собеседника.
2: Львам в этот день следует прислушиваться только к советам людей старшего поколения. Все рекомендации, полученные вами от друзей и родственников, будут отличаться крайне предвзятостью, а также отсутствием здравого смысла.
0: Девам сегодня предстоит получить много знаков внимания от своей второй половинки. Спутнику вашей жизни станет обидно, что ваша пара в последние дни мало времени проводит вместе, и он решит компенсировать эту неприятность с помощью дорогого подарка.
2: Весы в этот день будут до нелепого скупы на слова и слишком расчетливы. Такое поведение вы считаете вполне оправданным для человека, который решил добиться заветных высот и ради этой цели отказался от общения со служивцами и прочих необязательных мероприятий.
0: Скорпионы проведут вечер в клубной тусовке. Конечно, развлекательное мероприятие, которое придется на самую середину рабочей недели, не лучшим образом отразится на вашем завтрашнем самочувствии. Но и этот момент не сможет испортить вам настроение.
2: Стрельцы в этот день будут очень сдержанно общаться с коллегами по работе. После того, как вам станет известно, что один из сослуживцев позволяет себе сплетни за вашей спиной, вы начнете с огромным недоверием относиться к людям, которые вас окружают.
0: Козероги сегодня будут с большим трудом выполнять свои прямые служебные обязанности. В рабочие часы вы будете мечтать лишь об одном, чтобы как можно скорее наступил вечер, и вы смогли наконец-то оказаться на романтическом свидании в обществе своей новой пассии.
2: Водолеи продемонстрируют большую привязанность к своим личным традициям. Вы откажетесь от предложения коллег провести этот вечер в уютном баре, и причиной тому станет ваше правило каждую среду навещать престарелого родственника.
0: Рыбы в этот день будут в очередной раз строить воздушные замки. Однако вам не стоит прогонять прочь картины, возникшие в своем воображении. Если вы проявите немного терпения и труда, эти радужные мечты

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. 1 сентября образовательные учреждения Дорогобужского муниципального округа провели праздничные линейки, посвященные началу нового учебного года. По предварительным данным Управления по образованию администрации, впервые за школьные парты сели 142 первоклассника. Выпускные экзамены в этом году ждут 80 выпускников 11 классов и 239 девятиклассников. Под звуки гимна страны вверх взвились государственные флаги Российской Федерации. С этого торжественного момента в День знаний начинались линейки во всех школах округа. Поздравления учащимся, педагогам и родителям звучали от представителей руководства муниципального округа, депутатского корпуса регионального и местного уровней, общественных организаций и духовенства. Выступавшие желали ребятам успешной учебы и стремления к новым знаниям, родителям терпения и поддержки, учителям новых достижений в профессиональной деятельности. Выпускники обратились к первоклассникам с напутственными словами, напомнив о важности школьных традиций и дружбе поколений. Первоклассники же ответили искренними эмоциональными стихами о своей готовности учиться и познавать новое. Завершились мероприятия традиционным первым звонком, звучащим звонко и празднично, торжественно и радостно. Это был волнующий школьный звонок, предвещающий новую жизнь в школе, символизирующий начало увлекательного пути в мир знаний. Вчера в Дорогобуже у памятника танк Т-34 состоялся торжественный митинг, посвященный 83-й годовщине освобождения Дорогобужа от немецко-фашистских захватчиков. В этот памятный день собрались представители руководства округа, общественных организаций, духовенства, школьники и жители города, которые почтили память тех, кто ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость родной земли. Участники мероприятий говорили о мужестве и стойкости поколения победителей, благодаря которому была освобождена Дорогобужская земля. Особые слова признания прозвучали и в адрес нынешних защитников Родины, участников СВО. Собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Представители завода «Дорогобуж-Котломаш» приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 1 сентября в Верхненепровском технологическом техникуме. Поздравить студентов с Днем знаний собрались педагоги, родители и почетные гости. С приветственным словом к присутствующим обратился ведущий инженер по модернизации Константин Разживайкин, который поздравил всех с началом нового учебного года, отметив, что для предприятия особенно важно поддерживать связь с учебными заведениями и помогать молодежи делать первые шаги в профессии, ведь именно сегодняшние студенты завтра станут теми специалистами, которые будут развивать отечественное теплоэнергетическое машиностроение. Стоит отметить, что дорогобужские котельщики на регулярной основе взаимодействуют с образовательными учреждениями, организуют экскурсию на производство, проводят профориентационные встречи и предлагают студентам возможность прохождения практики. Такое сотрудничество помогает формировать кадровый резерв. Также в этом году ДКМ заключил соглашение со смоленским филиалом НИУМИ, в рамках которого на базе вуза создано студенческое конструкторское бюро. Студенты могут участвовать в реальных инженерных проектах и получать практический опыт уже в период обучения. Таким образом, завод инвестирует в будущее отрасли и помогает молодым талантам уверенно стартовать в профессии. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут кратковременные.

0: Узнавать и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф.
2: Предприятию по производству полимеров Дорогобужа требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82.
3: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
4: Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

новости. Правительство введет дополнительный контроль оборота нефтепродуктов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Большинство курьеров на электровелосипедах нарушают правила дорожного движения. Разработчики систем видеонаблюдений с искусственным интеллектом компании NetVision проанонсировала почти 50 тысяч поездок. Без нарушений обошлись только 6% курьеров. Самая распространенная ошибка – проезд по пешеходному переходу, не спешиваясь. Это чревато тяжелыми авариями. Если пользуетесь средствами индивидуальной мобильности, не забывайте, что на переходе вы пешеход. Переходить дорогу можно только пешком. Правительство введет дополнительный контроль оборота нефтепродуктов, планирует ввести сквозной мониторинг каждой партии топлива по всей цепочке от нефтеперерабатывающего завода до заправки. Во-первых, благодаря этому антимонопольщики смогут быстро найти, на каком этапе завышают цену. Во-вторых, это позволит контролировать оборот неэкологичного топлива классов Евро-4 и ниже. Ранее его производство возобновили для борьбы с дефицитом бензина. В пилотном режиме систему проверят в Республике Тыва. Людям с инвалидностью разрешат управлять грузовиками и автобусами. Правительство скорректировало перечень медицинских противопоказаний к управлению такими видами транспорта. Теперь люди с серьезными травмами рук и ног смогут получить категорию прав и работать водителями. В Минздраве объяснили решение появлением современных систем управления. Они позволяют безопасно управлять техникой даже при некоторых физических ограничениях. Впрочем, полностью противопоказания не убрали. Получать медсправку все равно нужно. Еще больше новостей на портале колес.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.

0: что делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Новости спорта. Футболисты Ростова в третьем туре группового этапа Кубка России на своем поле обыграли ЦСКА 2-0, упрочив лидерство в группе D. Армейцы же потерпели второе поражение в Кубке и с двумя очками занимают третье место, уступая еще и тольяттинскому Акрону, который в Самаре оказался сильнее Локомотива в послематчевой серии пенальти 5-4 после нулевой ничьей в основное время. В Воронеже Краснодар сыграл в ничью с Факелом 1-1 и одержал вверх в серии 11-метровых 4-3. Быки лидируют в группе B с 7 очками, тогда как Факел замыкает таблицу с 1 баллом. 50-я ракетка мира Карен Хачанов успешно стартовал на открытом чемпионате США, разгромив в первом круге аргентинца Романа Андреса Бурачагу в 3 сетах. Эта победа прервала затянувшуюся серию Хачанова из 4 поражений подряд. При этом Карен доминировал на корте на протяжении всего матча. Он реализовал все 7 заработанных брейкпоинтов, а соперник, занимающий 59-е место в рейтинге ATP, ни разу не выиграл гейм на чужой подаче. Вторая партия завершилась со счетом 6-0 в пользу россиянина. Во втором круге Хачанов встретится с 4-й ракеткой мира Феликсом уже Альясимом из Канады. Руководство Ромы вышло из переговоров с «Зенитом» по трансферу бразильского вингера Луиса Энрике, сообщает ESPN. Итальянский клуб прекратил переговоры после того, как петербуржцы отклонили второе предложение римлян – 38 миллионов евро фиксированной суммы плюс 5 миллионов бонусами. Ранее стороны также обсуждали вариант аренды за 5 миллионов евро с правом выкупа за 30 миллионов. Однако «Зенит», который приобрел Энрике у «Ботафога» в январе прошлого года, посчитал, что этого недостаточно. При этом рыночная стоимость футболиста по версии Transfermarkt оценивается в 24 миллиона евро. Бывшего главного тренера Сочи Роберта Морено назначили на пост временного наставника национальной сборной Южной Кореи. 48-летний испанский специалист подписал контракт до 27 ноября, который предусматривает возможность продления до Кубка Азии 2027 и будет руководить командой в 6 ближайших матчах. Морено работал в Сочи почти 2 года, с 2023-го вылетев с клубом из РПЛ, а затем вернув его обратно через стыковые матчи. При этом в сентябре прошлого года его уволили после того, как команда под его руководством набрала лишь одно очко в 7 стартовых турах чемпионата. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радиостанция Infinity.

0: сегодняшний покупатель избалован выбором. А значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
0: Радио Инфинити.

0: целиком об экономике в программе «Кошелек».
1: Депутат Татьяна Буцкая заявила о необходимости расширить критерии оценки меню в российских школах, добавив в него обязательные продукты, которые содержат важные для здоровья детей вещества. Такое мнение она выразила в разговоре с парламентской газетой. По словам Буцкой, в школьное меню должны входить не только белки, жиры и углеводы, но и продукты, богатые фосфором, железом, витаминами и минералами. Депутат подчеркнула, что следует определиться с тем, кто будет контролировать соответствие такому требованию. Необходим отдельный закон о социальном питании, заявила она. Парламентарий добавила, что сейчас родительские комитеты должны проявлять большую активность и запрашивать у администрации учебного заведения ведомость контроля за рационом питания. Этот документ должен вестись в каждом образовательном учреждении.
0: Копейка рубль бережет.
1: Названы даты роста пенсий в России. В 2027 году они вырастут дважды, сообщает агентство Data.ru. Планируется провести индексацию страховых пенсий в два этапа – 1 февраля и 1 апреля. При этом размер второй корректировки будет определяться исходя из финансовых возможностей бюджета социального фонда. Об этом накануне сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, действующее законодательство предусматривает повышение пенсий с 1 февраля на величину фактической инфляции, а с 1 апреля с учетом доходной части бюджета социального фонда.
0: Закрома Родины.
1: Вице-премьер России Александр Новак по итогам очередного заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Ведомствам необходимо дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегменте, сообщила пресс-служба правительства. Особое внимание уделено реализации соглашений между региональными операторами и крупными сетями независимых автозаправочных станций. Работа по исполнению достигнутых договоренностей будет продолжена совместно с регионами. Профильным ведомствам поручено обеспечить мониторинг их реализации и при необходимости принимать дополнительные меры для поддержания стабильности поставок и ценовой ситуации на рынке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Сегодня день, значимый для советского хоккея. 2 сентября 1972 года прошла первая игра по хоккею с шайбой в легендарной суперсерии Канада-СССР. В стартовом составе большого боя, состоявшего из 8 игр, победу одержала сборная Советского Союза со счетом 3-7. Матч проходил в стране кленового листа. На трибунах присутствовало огромное количество болельщиков, включая руководство Канады. После легендарной игры Валерию Харламову за переход в НХЛ предложили 1 миллион долларов. Советский хоккеист отказался и остался на родине, не пожелав эмигрировать в Канаду.
1: Радио «Инфинити».

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Новый учебный год начался в школах Сафоновского округа. Одной из площадок празднования Дня знаний стала 7-я школа города. 1 сентября здесь встретились первоклассники, выпускники, педагоги и родители. Для главы Сафоновского округа Антона Кухарева посещение 7-й школы стало особенным, ведь это его родная школа. Обращаясь к участникам праздника, он тепло говорил об учителях, отметив, что педагог — это не только человек, который передает знания, но и наставник, на которого можно положиться. Особенно символичной получилась встреча 1-11 классов. Первоклассники пообещали прилежно учиться, а выпускники подарили каждому из них бумажный самолетик, своеобразный талисман на начало школьного пути. Учитель первого класса Дарья Сливак приготовила своим ученикам еще один подарок. Каждый ребенок получил именной значок и письмо с напутствиями. В Сафонове подвели первые итоги необычного формата профилактических обследований ночной диспансеризации. Возможностью проверить здоровье после окончания рабочего дня воспользовались 112 жителей Сафоновского округа. Прием в центральной поликлинике проходил с 6 до 10 часов вечера без предварительной записи. Сафоновцам были доступны анализы крови, определение уровня глюкозы и холестерина, электрокардиография, флюорография, измерение давления, онкологические скрининги и другие обследования. Работали акушер-гинеколог и уролог, а итоговые результаты можно было обсудить с терапевтом. Организовать поток пациентов медикам помогали волонтеры Победы и представители молодежного совета при администрации округа. Они помогали посетителям заполнять документы и ориентироваться между кабинетами. Главный врач Сафоновской ЦРБ Игорь Кристалинский отметил, что такой формат появился в том числе по запросам предприятий и самих жителей. Ведь работающему человеку зачастую сложно освободиться для обследования в обычное время. Если подобные вечерние приемы окажутся востребованными, больница готова идти навстречу сафоновцам. Ночной диспансеризацией воспользовался и глава Антон Кухарев, который напомнил о важности регулярного контроля за состоянием здоровья и поблагодарил медицинских работников за организацию акции. Студенты Сафоновского индустриально-технологического техникума стали победителями межрегионального инклюзивного творческого микса «Чудесные превращения». В мероприятии участвовали обучающиеся образовательных организаций Смоленской и Брянской областей. Задачей конкурсантов было создание инклюзивной площадки, которая помогает молодым людям с ограниченными возможностями здоровья заниматься творчеством, общаться с волонтерами и наставниками и активнее включаться в общественную жизнь. Победу одержала команда Сафоновского индустриально-технологического техникума под руководством наставника Оксаны Филипповой. В самом техникуме подчеркивают, что занятия в кружках, выступления и участие в конкурсах рассматривают не только как досуг, но и как важную часть социализации и подготовки студентов к будущей профессии. Наша афиша. 3 сентября в парке имени Ленина в полдень пройдет молодежный флешмоб «Во имя жизни», приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В Центральном дворце культуры в 16:00 состоится акция «Капля жизни», а в 17 часов пройдет показ фильма «Училка». Возрастные ограничения 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, днем порывами до 12, а воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: насыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, порог.

0: и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Днепровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР Гараж 8 910 765 30 14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: «Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: С 1 сентября россиянам стали доступны цифровые рубли. Об этом в интервью РИА Новости рассказала директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Россияне смогут открывать цифровые кошельки, делать переводы и расплачиваться в магазинах. Все операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными, а пополнить цифровой кошелек можно через приложение любого крупнейшего банка. Цифровой рубль – третья форма российской валюты наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Его выпускает Банк России. Отдельного курса у него нет. Наличный, безналичный и цифровой рубль равны друг другу. Цифровой рубль доступен клиентам всех 12 системно значимых банков. Билеты на проезд в общественном транспорте в России с 1 сентября получили стандартизированное оформление и должны будут содержать определенный перечень информации. Соответствующие изменения закреплены в приказе Минтранса Российской Федерации, сообщает РИА Новости. По информации ведомства, акцент сделан не на дизайне, а на юридической четкости и защите прав пассажиров. В результате обновлений все билеты на городской транспорт, включая автобусный и наземный электрический, должны будут содержать важные реквизиты. Это касается не только самого билета, но и сопутствующих документов, таких как багажные квитанции и заказы на перевозку. Каждый документ будет служить подтверждением покупки услуги и должен содержать основную информацию о поездке, данные о пассажире, пункт назначения, а также правила, касающиеся багажа и ручной клади. И в завершении выпуска. Британские археологи из археологического фонда обнаружили в римском захоронении окаменелость ихтиозавра возрастом около 100 миллионов лет. Находка, сделанная на месте бывшей больницы графства Эссекс, является древнейшим известным науке ископаемым, которое человек намеренно сохранил. Ученые установили, что позвонок морской рептилии попал в Британию около 2000 лет назад. Римляне нашли его при добыче строительного камня в графстве Кент, перевезли в Колчестер и поместили в яму вместе с другими ценностями. Старший научный сотрудник фонда отметил, что обнаружение дает прямую связь с зарождением палеонтологии, когда римляне воспринимали огромные кости как физические остатки легендарных существ или героев. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомир.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».
6: А в этот день события, ставшие историей.
7: 2 сентября – день образования патрульно-постовой службы полиции МВД России. В этот день, в 1923 году, Центральное административное управление НКВД опубликовало инструкцию постовому милиционеру. Этот документ регламентировал общие положения о постовой службе, а также права и обязанности ее работников. К лету 1926 года подразделения патрульно-постовой службы появились практически во всех советских городах. К этому времени была введена единая форма одежды для сотрудников ППС и установлен отличительный знак – белый металлический щит с названием участка и постовым номером. В 1962 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о мерах по усилению деятельности советской милиции, которым определялись ее основные задачи, роль и место в общей системе государственного управления. Значительная его часть посвящалась организации ППС. Год спустя вступил в действие еще один важный документ – Устав патрульно-постовой службы. В 2002 году приказом министра МВД Российской Федерации 2 сентября было утверждено Днем образования патрульно-постовой службы милиции и общественной безопасности. С тех пор праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате, проходят во всех подразделениях МВД субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день патрульно-постовая служба является одним из самых многочисленных подразделений российской полиции. Ее сотрудники охраняют правопорядок и обеспечивают общественную безопасность во всех уголках страны.
8: 2 сентября ежегодно во всем мире отмечают Всемирный день кокоса, который символизирует важность кокосовой пальмы в жизни миллионов людей на планете. На сегодняшний день производством кокосовых плодов занимается около 20 стран в мире, а лидерами среди них являются Индонезия, Филиппины и Индия. Этот день учрежден в 2009 году, и его основная цель – содействовать развитию устойчивой кокосовой промышленности, а также сохранению природных ресурсов. Особое внимание в этот день уделяется вопросом экологии и переработки отходов кокосовой промышленности. Также праздник подчеркивает необходимость внедрения инновационных технологий для повышения урожайности кокосовых пальм и улучшения условий труда фермеров. Кокос является растением семейства пальмовых. Чаще всего кокосовые пальмы растут вдоль берега моря или океана, поскольку в песчаном грунте корни деревьев легко прорастают вглубь. Пальмовые деревья появились несколько тысяч лет назад в бассейнах двух океанов – Тихого и Индийского. Китайского. Очень быстро люди научились их выращивать, и кокосы стали предметом торговли. В жарких странах кокосом утоляют жажду, а для многих жителей северных стран отдых у пляжа с кокосом с трубочкой становится мечтой. Очень любопытно, как открыть этот тропический фрукт. Сверху каждого кокоса находятся три небольших отверстия. Чтобы добраться до кокосового молока, нужно проткнуть то углубление, которое ближе всего находится к верхушке ореха. Из одного кокоса в среднем получается 2/3 стакана молока.
6: А в этот день события, ставшие историей.

0: каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле-Ледюк.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 5 сентября Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября Парк Патриот. 6 сентября Остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 12-13 сентября Минск, Замки Мира и Несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября Остров Мечты, Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября Цирк Никулина, Гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября «Имперский Могилев» и «Королевский Гомель». 19-20 сентября «Аквапарк Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Минский зоопарк» за дополнительную плату 15 700. 20 сентября «Московский зоопарк» плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября «Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: несет много волнений и непонятной суеты в самые привычные бытовые вопросы. Всем знакам не следует во всем полагаться только лишь на себя, ведь многие проблемы, если поведать о них близкому человеку, в ту же минуту исчезнут.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут сильно озадачены будущим своей карьеры. Вы посчитаете, что ваша нынешняя должность – это тупик, лишенный перспектив для дальнейшего роста, а потому вам пора заняться поиском более выгодных вакансий.
0: Тельцам предстоит взять на себя заботу о каком-то человеке. Пока вы решаете проблемы друг друга или близкого члена своей семьи, собственные беды и трудности покажутся вам совсем незначительными.
2: Близнецам в этот день не стоит тратить свое драгоценное время на пустые разговоры или на переписку в социальных сетях. Будущее зависит только от вас, и этот лозунг вам не следует забывать, выбирая между праздным времяпрепровождением и напряженной работой.
0: Ракам суждено испытать колоссальную усталость от малоприятной поездки. Помимо утомительных пробок, выполнения служебных дел, мощным раздражителем для вас станет наличие очень нудного собеседника.
2: Львам в этот день следует прислушиваться только к советам людей старшего поколения. Все рекомендации, полученные вами от друзей и родственников, будут отличаться крайне предвзятостью, а также отсутствием здравого смысла.
0: Девам сегодня предстоит получить много знаков внимания от своей второй половинки. Спутнику вашей жизни станет обидно, что ваша пара в последние дни мало времени проводит вместе, и он решит компенсировать эту неприятность с помощью дорогого подарка.
2: Весы в этот день будут до нелепого скупы на слова и слишком расчетливы. Такое поведение вы считаете вполне оправданным для человека, который решил добиться заветных высот и ради этой цели отказался от общения со служивцами и прочих необязательных мероприятий.
0: Скорпионы проведут вечер в клубной тусовке. Конечно, развлекательное мероприятие, которое придется на самую середину рабочей недели, не лучшим образом отразится на вашем завтрашнем самочувствии. Но и этот момент не сможет испортить вам настроение.
2: Стрельцы в этот день будут очень сдержанно общаться с коллегами по работе. После того, как вам станет известно, что один из сослуживцев позволяет себе сплетни за вашей спиной, вы начнете с огромным недоверием относиться к людям, которые вас окружают.
0: Козероги сегодня будут с большим трудом выполнять свои прямые служебные обязанности. В рабочие часы вы будете мечтать лишь об одном, чтобы как можно скорее наступил вечер, и вы смогли наконец-то оказаться на романтическом свидании в обществе своей новой пассии.
2: Водолеи продемонстрируют большую привязанность к своим личным традициям. Вы откажетесь от предложения коллег провести этот вечер в уютном баре, и причиной тому станет ваше правило каждую среду навещать престарелого родственника.
0: Рыбы в этот день будут в очередной раз строить воздушные замки. Однако вам не стоит прогонять прочь картины, возникшие в своем воображении. Если вы проявите немного терпения и труда, эти радужные мечты

0: спорта.
1: Защитник мадридского Реала Антонио Рюдигер в возрасте 33 лет объявил о завершении карьеры в сборной Германии. Последним матчем Рюдигера в составе Бундестим стала встреча 1/16 финала Мундиаля против Парагвая, в которой его сборная уступила в серии пенальти. Всего на счету защитника 86 матчей за национальную команду, в которых он забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Свое решение футболист объяснил желанием полностью сосредоточиться на карьере в мадридском Реале. Победитель 3 турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка завершил карьеру на мейджорах, уступив в первом круге US Open итальянцу Матео Берреттини в 3 сетах. Вавринка получил wildcard в основную сетку, и это решение организаторов позволило ему провести прощальный матч на корте, где 10 лет назад он выиграл свой последний титул на турнирах «Большого шлема». Швейцарец заработал сетболы в первых 2 партиях, но не смог их реализовать, после чего уступил 3-й сет в сухую. Французский велогонщик Бастиен Траншон сенсационно выиграл 10-й этап Вуэльты Испании, одержав первую победу на гран-туре в карьере. На финише 24-летний гонщик оказался быстрее всех в хаотичном спринте. В генеральной классификации испанец Энрик Мас сохранил красную майку лидера, опережая словенца Приможа Роглича на 1 минуту 18 секунд. Третью позицию удерживает австриец Феликс Гааль, а британец Оскар Онли поднялся на 4-е место. Волейболистки сборной Германии, занявшие 4-е место в своей группе, неожиданно обыграли Бельгию, победителя группы Си, в 5 сетах и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы. В следующей стадии Германия встретится с действующим победителем турнира Турцией, которая в параллельном матче не оставила шансов Азербайджану, разгромив его в 3 сетах. В остальных парах 1/4 финала Польша сыграет с Нидерландами, Италия со Швецией, а Сербия попробует пройти Грецию. 5-кратный призер Олимпийских игр финская лыжница Керту Нисканен объявила о завершении профессиональной карьеры. Для многих это неожиданное решение, так как спортсменка была включена в состав национальной сборной на предстоящий сезон. В ее активе также 2 бронзовые медали чемпионатов мира и 9 побед на этапах Кубка мира. Это были спортивные события, достойные.

0: Котлер.
1: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
2: Предприятию по производству полимеров Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования.

Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ опроверг слухи о переносе массового производства «Лада Азимут» на следующий год. В этом году планируют собрать несколько тысяч машин. План на следующий год — около 20 тысяч. А сейчас продолжается подготовка к серийному производству и сертификация компонентов. Первый товарный «Азимут» сойдет с конвейера осенью. Точные сроки пока неизвестны. Рокс анонсировал новый внедорожник «Лава». Это совершенно новая модель. Мировая премьера пройдет в следующем году. «Лава» будет самым компактным внедорожником в линейке «Рокс», но сохранит премиальный статус и хорошую подготовку для бездорожья. Известно, что машина будет гибридной. Суммарная отдача силовой установки — 476 лошадиных сил. В России резко изменилась картина популярных электромобилей. В массовом сегменте в прошлом году рулили «Эволют» и «Москвич». Теперь в лидеры выдвинулся «Ума» от Яндекса. В основном это связано с изменением спроса у таксопарков, основных покупателей электричек этого класса. А в люксовом сегменте прошла мода на «Зикры». На смену пришел «Аватар» от концерна «Чанган». Недавно в России стартовали продажи Tenet T4L. Четверка в индексе может ввести в заблуждение. Ожидаешь компактный кроссовер с небольшим багажником, а получаешь просторную и вместительную машину на уровне семерки, но дешевле. Правда, придется обойтись без нескольких комфортных функций. Подробнее о том, что собой представляет новый Tenet T4L, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».

0: хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в Макс. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
5: Радиостанция Инфинити.

Новости. Правительство введет дополнительный контроль оборота нефтепродуктов. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Большинство курьеров на электровелосипедах нарушают правила дорожного движения. Разработчики систем видеонаблюдений с искусственным интеллектом компании NetVision проанонсировала почти 50 тысяч поездок. Без нарушений обошлись только 6% курьеров. Самая распространенная ошибка – проезд по пешеходному переходу, не спешиваясь. Это чревато тяжелыми авариями. Если пользуетесь средствами индивидуальной мобильности, не забывайте, что на переходе вы пешеход. Переходить дорогу можно только пешком. Правительство введет дополнительный контроль оборота нефтепродуктов, планирует ввести сквозной мониторинг каждой партии топлива по всей цепочке, от нефтеперерабатывающего завода до заправки. Во-первых, благодаря этому антимонопольщики смогут быстро найти, на каком этапе завышают цену. Во-вторых, это позволит контролировать оборот неэкологичного топлива классов Евро-4 и ниже. Ранее его производство возобновили для борьбы с дефицитом бензина. В пилотном режиме систему проверят в Республике Тыва. Людям с инвалидностью разрешат управлять грузовиками и автобусами. Правительство скорректировало перечень медицинских противопоказаний к управлению такими видами транспорта. Теперь люди с серьезными травмами рук и ног смогут получить категорию прав и работать водителями. В Минздраве объяснили решение появлением современных систем управления. Они позволяют безопасно управлять техникой даже при некоторых физических ограничениях. Впрочем, полностью противопоказания не убрали. Получать медсправку все равно нужно. Еще больше новостей на портале колес.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Сегодня день, значимый для советского хоккея. 2 сентября 1972 года прошла первая игра по хоккею с шайбой в легендарной суперсерии Канада-СССР. В стартовом составе большого боя, состоявшего из 8 игр, победу одержала сборная Советского Союза со счетом 3-7. Матч проходил в стране кленового листа, на трибунах присутствовало огромное количество болельщиков, включая руководство Канады. После легендарной игры Валерию Харламову за переход в НХЛ предложили 1 миллион долларов. Советский хоккеист отказался и остался на родине, не пожелав эмигрировать в Канаду.
1: Наш адрес в интернете – radioinfinity.rf.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. 1 сентября образовательные учреждения Дорогобужского муниципального округа провели праздничные линейки, посвященные началу нового учебного года. По предварительным данным Управления по образованию администрации, впервые за школьные парты сели 142 первоклассника. Выпускные экзамены в этом году ждут 80 выпускников 11 классов и 239 девятиклассников. Под звуки гимна страны вверх взвились государственные флаги Российской Федерации. С этого торжественного момента в День знаний начинались линейки во всех школах округа. Поздравления учащимся, педагогам и родителям звучали от представителей руководства муниципального округа, депутатского корпуса регионального и местного уровней, общественных организаций и духовенства. Выступавшие желали ребятам успешной учебы и стремления к новым знаниям, родителям терпения и поддержки, учителям новых достижений в профессиональной деятельности. Выпускники обратились к первоклассникам с напутственными словами, напомнив о важности школьных традиций и дружбе поколений. Первоклассники же ответили искренними эмоциональными стихами о своей готовности учиться и познавать новое. Завершились мероприятия традиционным первым звонком, звучащим звонко и празднично, торжественно и радостно. Это был волнующий школьный звонок, предвещающий новую жизнь в школе, символизирующий начало увлекательного пути в мир знаний. Вчера в Дорогобуже у памятника танк Т-34 состоялся торжественный митинг, посвященный 83-й годовщине освобождения Дорогобужа от немецко-фашистских захватчиков. В этот памятный день собрались представители руководства округа, общественных организаций, духовенства, школьники и жители города, которые почтили память тех, кто ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость родной земли. Участники мероприятий говорили о мужестве и стойкости поколения победителей, благодаря которому была освобождена Дорогобужская земля. Особые слова признания прозвучали и в адрес нынешних защитников Родины, участников СВО. Собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Представители завода «Дорогобуж-Котломаш» приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 1 сентября в Верхненепровском технологическом техникуме. Поздравить студентов с Днем знаний собрались педагоги, родители и почетные гости. С приветственным словом к присутствующим обратился ведущий инженер по модернизации Константин Разживайкин, который поздравил всех с началом нового учебного года, отметив, что для предприятия особенно важно поддерживать связь с учебными заведениями и помогать молодежи делать первые шаги в профессии, ведь именно сегодняшние студенты завтра станут теми специалистами, которые будут развивать отечественное теплоэнергетическое машиностроение. Стоит отметить, что дорогобужские котельщики на регулярной основе взаимодействуют с образовательными учреждениями, организуют экскурсию на производство, проводят профориентационные встречи и предлагают студентам возможность прохождения практики. Такое сотрудничество помогает формировать кадровый резерв. Также в этом году ДКМ заключил соглашение со смоленским филиалом НИУМИ, в рамках которого на базе вуза создано студенческое конструкторское бюро. Студенты могут участвовать в реальных инженерных проектах и получать практический опыт уже в период обучения. Таким образом, завод инвестирует в будущее отрасли и помогает молодым талантам уверенно стартовать в профессии. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, днем порывами до 12, а воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхнеднепровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.

0: естественный путь создать уникальную рекламу, прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Магнитные аксессуары вредят работе смартфона. Магнитные аксессуары для смартфонов могут ухудшать качество мобильной связи. При этом сами магниты не представляют угрозы для процессора, памяти, экрана или аккумулятора устройства. Магниты сегодня используются в самых разных аксессуарах. Это не только чехлы книжки, но и беспроводные магнитные зарядки, мобильные держатели, крепления, чехлы с кольцами, подставками и защитные модели со встроенным держателем. По словам экспертов, конструкция современных смартфонов позволяет им нормально работать рядом с обычным магнитным полем. Поэтому распространенные опасения о том, что магнит способен убить экран или повредить внутренние компоненты телефона, не имеют оснований. Однако влияние на радиосигнал все же возможно. Магнит может создавать помехи, которые ухудшают качество связи. Особенно заметно это может проявляться там, где сотовый сигнал и без того слабый. В таком случае магнитный аксессуар способен дополнительно ухудшить ситуацию. Звонки могут прерываться, а скорость мобильного интернета снижаться. Проблемы могут возникнуть и при использовании беспроводной зарядки. Если после установки нового чехла смартфон стал заметно медленнее заряжаться, причиной также может быть конструкция аксессуара и расположенный в нем магнит. Проверить это можно самостоятельно. Достаточно снять чехол или убрать магнитный держатель, а затем сравнить работу смартфона. Если после этого связь стала стабильнее или беспроводная зарядка вернулась к нормальной скорости, вероятно, проблема связана именно с аксессуаром. Чтобы снизить вероятность проблем, эксперты советуют выбирать аксессуары проверенных производителей. Сертифицированные и оригинальные модели проходят необходимые тестирования. Поэтому вероятность того, что встроенный магнит будет мешать работе телефона, ниже. Однако такие аксессуары могут стоить дороже менее известных аналогов. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: рекламе, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 5 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября. Цирк Никулина. Гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября «Имперский Могилев» и «Королевский Гомель». 19-20 сентября «Аквапарк Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Минский зоопарк» за дополнительную плату 15 700. 20 сентября «Московский зоопарк» плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября «Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафон на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. ПАО «Драгобуш» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: «Радио Инфинити».

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Новый учебный год начался в школах Сафоновского округа. Одной из площадок празднования Дня знаний стала 7-я школа города. 1 сентября здесь встретились первоклассники, выпускники, педагоги и родители. Для главы Сафоновского округа Антона Кухарева посещение 7-й школы стало особенным, ведь это его родная школа. Обращаясь к участникам праздника, он тепло говорил об учителях, отметив, что педагог – это не только человек, который передает знания, но и наставник, на которого можно положиться. Особенно символичной получилась встреча 1-11 классов. Первоклассники пообещали прилежно учиться, а выпускники подарили каждому из них бумажный самолетик, своеобразный талисман на начало школьного пути. Учитель первого класса Дарья Сливак приготовила своим ученикам еще один подарок. Каждый ребенок получил именной значок и письмо с напутствиями. В Сафонове подвели первые итоги необычного формата профилактических обследований ночной диспансеризации. Возможностью проверить здоровье после окончания рабочего дня воспользовались 112 жителей Сафоновского округа. Прием в центральной поликлинике проходил с 6 до 10 часов вечера без предварительной записи. Сафоновцам были доступны анализы крови, определение уровня глюкозы и холестерина, электрокардиография, флюорография, измерение давления, онкологические скрининги и другие обследования. Работали акушер-гинеколог и уролог, а итоговые результаты можно было обсудить с терапевтом. Организовать поток пациентов медикам помогали волонтеры Победы и представители молодежного совета при администрации округа. Они помогали посетителям заполнять документы и ориентироваться между кабинетами. Главный врач Сафоновской ЦРБ Игорь Кристалинский отметил, что такой формат появился в том числе по запросам предприятий и самих жителей. Ведь работающему человеку зачастую сложно освободиться для обследования в обычное время. Если подобные вечерние приемы окажутся востребованными, больницы готовы идти навстречу сафоновцам. Ночной диспансеризацией воспользовался и глава Антон Кухарев, который напомнил о важности регулярного контроля за состоянием здоровья и поблагодарил медицинских работников за организацию акции. Студенты Сафоновского индустриально-технологического техникума стали победителями межрегионального инклюзивного творческого микса «Чудесные превращения». В мероприятии участвовали обучающиеся образовательных организаций Смоленской и Брянской областей. Задачей конкурсантов было создание инклюзивной площадки, которая помогает молодым людям с ограниченными возможностями здоровья заниматься творчеством, общаться с волонтерами и наставниками и активнее включаться в общественную жизнь. Победу одержала команда Сафоновского индустриального реально-технологического техникума под руководством наставника Оксаны Филипповой. В самом техникуме подчеркивают, что занятия в кружках, выступления и участие в конкурсах рассматривают не только как досуг, но и как важную часть социализации и подготовки студентов к будущей профессии. Наша афиша. 3 сентября в парке имени Ленина в полдень пройдет молодежный флешмоб «Во имя жизни», приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В Центральном дворце культуры в 16:00 состоится акция «Капля жизни», а в 17 часов пройдет показ фильма «Училка». Возрастные ограничения 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, днем порывами до 12, а воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете teplitsa-dorogobuzh.rf.
3: Предприятию по производству полимеров Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82. Комбинат питания ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 9.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Правительство России разрешило продажу на автозаправочных станциях бензина и дизельного топлива пониженного экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5. Об этом сообщила Минэнерго. Решение будет действовать с 1 сентября 2026 года до 30 июня 2027, уточнили в ведомстве. В министерстве пояснили, что ранее соответствующие марки топлива могли поставляться нефтеперерабатывающими заводами по внутренним контрактам, но их реализация на заправках была ограничена. Теперь в рамках установленного периода они смогут поступать в розницу на общих рыночных условиях. У большинства российских руководителей есть высшее образование, а 6 из них имеют ученые степени или звания, следует из результатов исследования ко Дню знаний на 11-м Восточном экономическом форуме. Опрос показал, что российские предприниматели совмещают высшее образование с короткими прикладными курсами, консультациями и другими образовательными форматами. По данным опроса, 75% руководителей считают краткосрочные курсы по отдельным темам наиболее эффективными для работы, а 69% – специальное профобразование в области предпринимательства и эффективного старта своего дела. В ходе опроса выяснилось, что 51% руководителей считают финансы и инвестиции наиболее актуальными направлениями для обучения. И в завершении выпуска школьники стали читать на 20% больше, а июль оказался самым читающим месяцем, об этом пишет Газета.ру. С начала июня интернет-трафик на книжных платформах среди пользователей до 17 лет вырос на 20%, в то же время интерес к произведениям и школьной программы увеличился на 12%. В топ-5 самых популярных книг и школьной программы по количеству продаж на Литрес вошли «Война и мир» Льва Толстого, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Капитанская дочка» и «Евгений Онегин» Александра Пушкина и «Мертвые души» Николая Гоголя. Также читатели проявили заметный интерес к творчеству Ивана Гончарова, к романам «Обломов» и «Обыкновенная история». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт-Информ».
0: Радио «Инфинити».

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 9

0: Новости спорта.
1: Футболисты Ростова в третьем туре группового этапа Кубка России на своем поле обыграли ЦСКА 2-0, упрочив лидерство в группе D. Армейцы же потерпели второе поражение в Кубке и с двумя очками занимают третье место, уступая еще и тольяттинскому Акрону, который в Самаре оказался сильнее Локомотива в послематчевой серии пенальти 5-4 после нулевой ничьей в основное время. В Воронеже Краснодар сыграл в ничью с Факелом 1-1 и одержал вверх в серии 11-метровых 4-3. Быки лидируют в группе B с 7 очками, тогда как Факел замыкает таблицу с 1 баллом. 50-я ракетка мира Карен Хачанов успешно стартовал на открытом чемпионате США, разгромив в первом круге аргентинца Романа Андреса Бурачагу в 3 сетах. Эта победа прервала затянувшуюся серию Хачанова из 4 поражений подряд. При этом Карен доминировал на корте на протяжении всего матча. Он реализовал все 7 заработанных брейкпоинтов, а соперник, занимающий 59-е место в рейтинге ATP, ни разу не выиграл гейм на чужой подаче. Вторая партия завершилась со счетом 6-0 в пользу россиянина. Во втором круге Хачанов встретится с 4-й ракеткой мира Феликсом уже Альясимом из Канады. Руководство Ромы вышло из переговоров с «Зенитом» по трансферу бразильского вингера Луиса Энрике, сообщает ESPN. Итальянский клуб прекратил переговоры после того, как петербуржцы отклонили второе предложение римлян – 38 миллионов евро фиксированной суммы плюс 5 миллионов бонусами. Ранее стороны также обсуждали вариант аренды за 5 миллионов евро с правом выкупа за 30 миллионов. Однако «Зенит», который приобрел Энрике у Ботафога в январе прошлого года, посчитал, что этого недостаточно. При этом рыночная стоимость футболиста по версии Transfermarkt оценивается в 24 миллиона евро. Бывшего главного тренера Сочи Роберто Морено назначили на пост временного наставника национальной сборной Южной Кореи. 48-летний испанский специалист подписал контракт до 27 ноября, который предусматривает возможность продления до Кубка Азии 2027 и будет руководить командой в 6 ближайших матчах. Морено работал в Сочи почти 2 года, с 2023-го вылетев с клубом из РПЛ, а затем вернув его обратно через стыковые матчи. При этом в сентябре прошлого года его уволили после того, как команда под его руководством набрала лишь 1 очко в 7 стартовых турах чемпионата. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовой предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пиши в МАКС. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Сегодня день, значимый для советского хоккея. 2 сентября 1972 года прошла первая игра по хоккею с шайбой в легендарной суперсерии Канада-СССР. В стартовом составе большого боя, состоявшего из 8 игр, победу одержала сборная Советского Союза со счетом 3-7. Матч проходил в стране кленового листа. На трибунах присутствовало огромное количество болельщиков, включая руководство Канады. После легендарной игры Валерию Харламову за переход в НХЛ предложили 1 миллион долларов. Советский хоккеист отказался и остался на родине, не пожелав эмигрировать в Канаду.
1: Infinity.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Депутат Татьяна Буцкая заявила о необходимости расширить критерии оценки меню в российских школах, добавив в него обязательные продукты, которые содержат важные для здоровья детей вещества. Такое мнение она выразила в разговоре с парламентской газетой. По словам Буцкой, в школьное меню должны входить не только белки, жиры и углеводы, но и продукты, богатые фосфором, железом, витаминами и минералами. Депутат подчеркнула, что следует определиться с тем, кто будет контролировать соответствие такому требованию. Необходим отдельный закон о социальном питании, заявила она. Парламентарий добавила, что сейчас родительские комитеты должны проявлять большую активность и запрашивать у администрации учебного заведения ведомость контроля за рационом питания. Этот документ должен вестись в каждом образовательном учреждении.
1: Копейка рубль бережет.
2: Названы даты роста пенсий в России. В 2027 году они вырастут дважды, сообщает агентство Data.ru. Планируется провести индексацию страховых пенсий в два этапа – 1 февраля и 1 апреля. При этом размер второй корректировки будет определяться, исходя из финансовых возможностей бюджета социального фонда. Об этом накануне сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, действующее законодательство предусматривает повышение пенсий с 1 февраля на величину фактической инфляции, а с 1 апреля с учетом доходной части бюджета социального фонда.
1: Закрома Родины.
2: Вице-премьер России Александр Новак по итогам очередного заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Ведомствам необходимо дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегменте, сообщила пресс-служба правительства. Особое внимание уделено реализации соглашений между региональными операторами и крупными сетями независимых автозаправочных станций. Работа по исполнению достигнутых договоренностей будет продолжена совместно с регионами. Профильным ведомствам поручено обеспечить мониторинг их реализации и при необходимости принимать дополнительные меры для поддержания стабильности поставок и ценовой ситуации на рынке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Реклама похожа на свидание. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: «Радио Инфинити».

0: это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 2 сентября. День образования патрульно-постовой службы полиции МВД России. В этот день, в 1923 году, Центральное административное управление НКВД опубликовало инструкцию постовому милиционеру. Этот документ регламентировал общие положения о постовой службе, а также права и обязанности ее работников. К лету 1926 года подразделения патрульно-постовой службы появились практически во всех советских городах. К этому времени была введена единая форма одежды для сотрудников ППС и установлен отличительный знак – белый металлический щит с названием участка и постовым номером. В 1962 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о мерах по усилению деятельности советской милиции, которым определялись ее основные задачи, роль и место в общей системе государственного управления. Значительная его часть посвящалась организации ППС. Год спустя вступил в действие еще один важный документ – Устав патрульно-постовой службы. В 2002 году приказом министра МВД Российской Федерации 2 сентября было утверждено Днем образования патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности. С тех пор праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате, проходят во всех подразделениях МВД субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день патрульно-постовая служба является одним из самых многочисленных подразделений российской полиции. Ее сотрудники охраняют правопорядок и обеспечивают общественную безопасность во всех уголках страны.
2: 2 сентября ежегодно во всем мире отмечают Всемирный день кокоса, который символизирует важность кокосовой пальмы в жизни миллионов людей на планете. На сегодняшний день производством кокосовых плодов занимается около 20 стран в мире, а лидерами среди них являются Индонезия, Филиппины и Индия. Этот день учрежден в 2009 году, и его основная цель – содействовать развитию устойчивой кокосовой промышленности, а также сохранению природных ресурсов. Особое внимание в этот день уделяется вопросом экологии и переработки отходов кокосовой промышленности. Также праздник подчеркивает необходимость внедрения инновационных технологий для повышения урожайности кокосовых пальм и улучшения условий труда фермеров. Кокос является растением семейства пальмовых. Чаще всего кокосовые пальмы растут вдоль берега моря или океана, поскольку в песчаном грунте корни деревьев легко прорастают вглубь. Пальмовые деревья появились несколько тысяч лет назад в бассейнах двух океанов – Тихого и Индийского. Очень быстро люди научились их выращивать, и кокосы стали предметом торговли. В жарких странах кокосом утоляют жажду, а для многих жителей северных стран отдых у пляжа с кокосом с трубочкой становится мечтой. Очень любопытно, как открыть этот тропический фрукт. Сверху каждого кокоса находятся три небольших отверстия. Чтобы добраться до кокосового молока, нужно проткнуть то углубление, которое ближе всего находится к верхушке ореха. Из одного кокоса в среднем получается 2/3 стакана молока.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Infinity.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 5 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября. Цирк Никулина. Гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября «Имперский Могилев» и «Королевский Гомель». 19-20 сентября «Аквапарк Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Минский зоопарк» за дополнительную плату 15 700. 20 сентября «Московский зоопарк» плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября «Санкт-Петербург», праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафон на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Дорожные новости.
8: Правительство введет дополнительный контроль оборота нефтепродуктов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Большинство курьеров на электровелосипедах нарушают правила дорожного движения. Разработчики систем видеонаблюдений с искусственным интеллектом компании NetVision проанонсировала почти 50 тысяч поездок. Без нарушений обошлись только 6% курьеров. Самая распространенная ошибка – проезд по пешеходному переходу, не спешиваясь. Это чревато тяжелыми авариями. Если пользуетесь средствами индивидуальной мобильности, не забывайте, что на переходе вы пешеход. Переходить дорогу можно только пешком. Правительство введет дополнительный контроль оборота нефтепродуктов, планирует ввести сквозной мониторинг каждой партии топлива по всей цепочке от нефтеперерабатывающего завода до заправки. Во-первых, благодаря этому антимонопольщики смогут быстро найти, на каком этапе завышают цену. Во-вторых, это позволит контролировать оборот неэкологичного топлива классов Евро-4 и ниже. Ранее его производство возобновили для борьбы с дефицитом бензина. В пилотном режиме систему проверит в Республике Тыва. Людям с инвалидностью разрешат управлять грузовиками и автобусами. Правительство скорректировало перечень медицинских противопоказаний к управлению такими видами транспорта. Теперь люди с серьезными травмами рук и ног смогут получить категорию прав и работать водителями. В Минздраве объяснили решение появлением современных систем управления. Они позволяют безопасно управлять техникой даже при некоторых физических ограничениях. Впрочем, полностью противопоказания не убрали. Получать медсправку все равно нужно. Еще больше новостей на портале колес.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.
3: Радио Infinity.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: 1 сентября образовательные учреждения Дорогобужского муниципального округа провели праздничные линейки, посвященные началу нового учебного года. По предварительным данным Управления по образованию администрации, впервые за школьные парты сели 142 первоклассника. Выпускные экзамены в этом году ждут 80 выпускников 11 классов и 239 девятиклассников. Под звуки гимна страны вверх взвились государственные флаги Российской Федерации. С этого торжественного момента в День знаний начинались линейки во всех школах округа. Поздравления учащимся, педагогам и родителям звучали от представителей руководства муниципального округа, депутатского корпуса регионального и местного уровней, общественных организаций и духовенства. Выступавшие желали ребятам успешной учебы и стремления к новым знаниям, родителям терпения и поддержки, учителям новых достижений в профессиональной деятельности. Выпускники обратились к первоклассникам с напутственными словами, напомнив о важности школьных традиций и дружбе поколений. Первоклассники же ответили искренними эмоциональными стихами о своей готовности учиться и познавать новое. Завершились мероприятия традиционным первым звонком, звучащим звонко и празднично, торжественно и радостно. Это был волнующий школьный звонок, предвещающий новую жизнь в школе, символизирующий начало увлекательного пути в мир знаний. Вчера в Дорогобуже у памятника танк Т-34 состоялся торжественный митинг, посвященный 83-й годовщине освобождения Дорогобужа от немецко-фашистских захватчиков. В этот памятный день собрались представители руководства округа, общественных организаций, духовенства, школьники и жители города, которые почтили память тех, кто ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость родной земли. Участники мероприятий говорили о мужестве и стойкости поколения победителей, благодаря которому была освобождена Дорогобужская земля. Особые слова признания прозвучали и в адрес нынешних защитников Родины, участников СВО. Собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Представители завода «Дорогобуж-Котломаш» приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 1 сентября в Верхненепровском технологическом техникуме. Поздравить студентов с Днем знаний собрались педагоги, родители и почетные гости. С приветственным словом к присутствующим обратился ведущий инженер по модернизации Константин Разживайкин, который поздравил всех с началом нового учебного года, отметив, что для предприятия особенно важно поддерживать связь с учебными заведениями и помогать молодежи делать первые шаги в профессии, ведь именно сегодняшние студенты завтра станут теми специалистами, которые будут развивать отечественное теплоэнергетическое машиностроение. Стоит отметить, что дорогобужские котельщики на регулярной основе взаимодействуют с образовательными учреждениями, организуют экскурсию на производство, проводят профориентационные встречи и предлагают студентам возможность прохождения практики. Такое сотрудничество помогает формировать кадровый резерв. Также в этом году ДКМ заключил соглашение со смоленским филиалом НИУМИ, в рамках которого на базе вуза создано студенческое конструкторское бюро. Студенты могут участвовать в реальных инженерных проектах и получать практический опыт уже в период обучения. Таким образом, завод инвестирует в будущее отрасли и помогает молодым талантам уверенно стартовать в профессии. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, днем порывами до 12, а воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Предприятию по производству полимеров Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Магнитные аксессуары вредят работе смартфона. Магнитные аксессуары для смартфонов могут ухудшать качество мобильной связи. При этом сами магниты не представляют угрозы для процессора, памяти, экрана или аккумулятора устройства. Магниты сегодня используются в самых разных аксессуарах. Это не только чехлы книжки, но и беспроводные магнитные зарядки, мобильные держатели, крепления, чехлы с кольцами, подставками и защитные модели со встроенным держателем. По словам экспертов, конструкция современных смартфонов позволяет им нормально работать рядом с обычным магнитным полем. Поэтому распространенные опасения о том, что магнит способен убить экран или повредить внутренние компоненты телефона, не имеют оснований. Однако влияние на радиосигнал все же возможно. Магнит может создавать помехи, которые ухудшают качество связи. Особенно заметно это может проявляться там, где сотовый сигнал и без того слабый. В таком случае магнитный аксессуар способен дополнительно ухудшить ситуацию. Звонки могут прерываться, а скорость мобильного интернета снижаться. Проблемы могут возникнуть и при использовании беспроводной зарядки. Если после установки нового чехла смартфон стал заметно медленнее заряжаться, причиной также может быть конструкция аксессуара и расположенный в нем магнит. Проверить это можно самостоятельно. Достаточно снять чехол или убрать магнитный держатель, а затем сравнить работу смартфона. Если после этого связь стала стабильнее или беспроводная зарядка вернулась к нормальной скорости, вероятно, проблема связана именно с аксессуаром. Чтобы снизить вероятность проблем, эксперты советуют выбирать аксессуары проверенных производителей. Сертифицированные и оригинальные модели проходят необходимые тестирования, поэтому вероятность того, что встроенный магнит будет мешать работе телефона, ниже. Однако такие аксессуары могут стоить дороже менее известных аналогов. На этом пока все. Услышимся!
1: Радио Infinity.

0: двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ опроверг слухи о переносе массового производства «Лада Азимут» на следующий год. В этом году планируют собрать несколько тысяч машин. План на следующий год — около 20 тысяч. А сейчас продолжается подготовка к серийному производству и сертификация компонентов. Первый товарный «Азимут» сойдет с конвейера осенью. Точные сроки пока неизвестны. «Рокс» анонсировал новый внедорожник «Лава». Это совершенно новая модель. Мировая премьера пройдет в следующем году. «Лава» будет самым компактным внедорожником в линейке «Рокс», но сохранит премиальный статус и хорошую подготовку для бездорожья. Известно, что машина будет гибридной. Суммарная отдача силовой установки — 476 лошадиных сил. В России резко изменилась картина популярных электромобилей. В массовом сегменте в прошлом году рулили «Эволют» и «Москвич». Теперь в лидеры выдвинулся «Ума» от Яндекса. В основном это связано с изменением спроса у таксопарков, основных покупателей электричек этого класса. А в люксовом сегменте прошла мода на «Зикры». На смену пришел «Аватар» от концерна «Чанган». Недавно в России стартовали продажи Tenet T4L. Четверка в индексе может ввести в заблуждение. Ожидаешь компактный кроссовер с небольшим багажником, а получаешь просторную и вместительную машину на уровне семерки, но дешевле. Правда, придется обойтись без нескольких комфортных функций. Подробнее о том, что собой представляет новый Tenet T4L, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити». За успех.

0: позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве в отряд БАРС. Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: Сегодня день, значимый для советского хоккея. 2 сентября 1972 года прошла первая игра по хоккею с шайбой в легендарной суперсерии Канада-СССР. В стартовом составе большого боя, состоявшего из 8 игр, победу одержала сборная Советского Союза со счетом 3-7. Матч проходил в стране кленового листа, на трибунах присутствовало огромное количество болельщиков, включая руководство Канады. После легендарной игры Валерию Харламову за переход в НХЛ предложили 1 миллион долларов. Советский хоккеист отказался и остался на родине, не пожелав эмигрировать в Канаду.
1: Радио «Инфинити».

0: Брянской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Новый учебный год начался в школах Сафоновского округа. Одной из площадок празднования Дня знаний стала 7-я школа города. 1 сентября здесь встретились первоклассники, выпускники, педагоги и родители. Для главы Сафоновского округа Антона Кухарева посещение 7-й школы стало особенным, ведь это его родная школа. Обращаясь к участникам праздника, он тепло говорил об учителях, отметив, что педагог – это не только человек, который передает знания, но и наставник, на которого можно положиться. Особенно символичной получилась встреча 1-11 классов. Первоклассники пообещали прилежно учиться, а выпускники подарили каждому из них бумажный самолетик, своеобразный талисман на начало школьного пути. Учитель первого класса Дарья Сливак приготовила своим ученикам еще один подарок. Каждый ребенок получил именной значок и письмо с напутствиями. В Сафонове подвели первые итоги необычного формата профилактических обследований ночной диспансеризации. Возможностью проверить здоровье после окончания рабочего дня воспользовались 112 жителей Сафоновского округа. Прием в центральной поликлинике проходил с 6 до 10 часов вечера без предварительной записи. Сафоновцам были доступны анализы крови, определение уровня глюкозы и холестерина, электрокардиография, флюорография, измерение давления, онкологические скрининги и другие обследования. Работали акушер-гинеколог и уролог, а итоговые результаты можно было обсудить с терапевтом. Организовать поток пациентов медикам помогали волонтеры Победы и представители молодежного совета при администрации округа. Они помогали посетителям заполнять документы и ориентироваться между кабинетами. Главный врач Сафоновской ЦРБ Игорь Кристалинский отметил, что такой формат появился в том числе по запросам предприятий и самих жителей. Ведь работающему человеку зачастую сложно освободиться для обследования в обычное время. Если подобные вечерние приемы окажутся востребованными, больница готова идти навстречу сафоновцам. Ночной диспансеризацией воспользовался и глава Антон Кухарев, который напомнил о важности регулярного контроля за состоянием здоровья и поблагодарил медицинских работников за организацию акции. Студенты Сафоновского индустриально-технологического техникума стали победителями межрегионального инклюзивного творческого микса «Чудесные превращения». В мероприятии участвовали обучающиеся образовательных организаций Смоленской и Брянской областей. Задачей конкурсантов было создание инклюзивной площадки, которая помогает молодым людям с ограниченными возможностями здоровья заниматься творчеством, общаться с волонтерами и наставниками и активнее включаться в общественную жизнь. Победу одержала команда Сафоновского индустриального технологического техникума под руководством наставника Оксаны Филипповой. В самом техникуме подчеркивают, что занятия в кружках, выступления и участие в конкурсах рассматривают не только как досуг, но и как важную часть социализации и подготовки студентов к будущей профессии. Наша афиша. 3 сентября в парке имени Ленина в полдень пройдет молодежный флешмоб «Во имя жизни», приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В Центральном дворце культуры в 16.00 состоится акция «Капля жизни», а в 17 часов пройдет показ фильма «Училка». Возрастные ограничения 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4,9 метров в секунду, днем порывами до 12, а воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля.

0: 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 900

0: новости страны и мира. О главном.
1: Средняя зарплата в России по итогам 2026 года может составить 114-120 тысяч рублей в месяц. Такой прогноз газете «Ру» дал кандидат экономических наук Игорь Балынин. В мае 2026 года среднемесячная начисленная зарплата работников организации достигла 110 216 рублей, увеличившись почти на 11% год к году. В мае прошлого года показатель составлял 99 тысяч рублей. За два года средняя зарплата выросла примерно на 24 тысячи или на 28%. В мае 2024 года она находилась на уровне 86 400 рублей. По сравнению с маем 2020 показатель увеличился более чем вдвое, с 50 747 рублей, отметил эксперт. Рост зарплат он объяснил повышением минимального размера оплаты труда и дефицитом кадров в отдельных отраслях. С 1 сентября у российских работодателей будет 5 дней на то, чтобы рассмотреть заявление сотрудника о переходе на неполное рабочее время, заявил РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса и Международного частного права юридического института РУДН Петр Петкелев. Эксперт отметил, что для некоторых категорий граждан работодатель обязан это сделать, однако в прошлом время рассмотрение соответствующего заявления не было определено законом. Эксперт считает, что 5 рабочих дней – это сбалансированный срок. Он уточнил, что на неполное рабочее время имеют право беременные, родители, опекуны или попечители детей до 14 лет или инвалидов до 18, а также те, кто ухаживает за больным членом семьи. И в завершении выпуска: с наступлением осени не следует за один день отказываться от легких летних блюд и переходить на более тяжелую пищу. Менять рацион лучше постепенно, сохраняя в нем сезонные овощи, фрукты и ягоды. Об этом газете «Ру» рассказала эксперт программы лояльности Арина Самойлова. Привычный легкий завтрак можно оставить, одновременно сделав обед более сытным за счет супа или горячего гарнира. На ужин лучше чередовать свежие салаты с запеченными и тушеными овощами. Повысить питательность блюд помогут крупы, картофель, бобовые, яйца, рыба и мясо. Например, овощной салат можно дополнить крупой и запеченной курицей, а к супу добавить хлеб. При этом специально увеличивать порции из-за похолодания не требуется. В начале осени также стоит пополнить запасы круп, бобовых, консервов, замороженных овощей и ягод, отметила специалист. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform. Infinity.

0: магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся, город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Радиостанция Инфинити.

0: Новости спорта.
1: Защитник мадридского Реала Антонио Рюдигер в возрасте 33 лет объявил о завершении карьеры в сборной Германии. Последним матчем Рюдигера в составе Бундестим стала встреча 1/16 финала Мундиаля против Парагвая, в которой его сборная уступила в серии пенальти. Всего на счету защитника 86 матчей за национальную команду, в которых он забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Свое решение футболист объяснил желанием полностью сосредоточиться на карьере в мадридском Реале. Победитель 3 турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка завершил карьеру на мейджорах, уступив в первом круге US Open итальянцу Матео Берреттини в 3 сетах. Вавринка получил wildcard в основную сетку, и это решение организаторов позволило ему провести прощальный матч на корте, где 10 лет назад он выиграл свой последний титул на турнирах «Большого шлема». Швейцарец заработал сетболы в первых двух партиях, но не смог их реализовать, после чего уступил 3-й сет в сухую. Французский велогонщик Бастиен Траншон сенсационно выиграл 10-й этап Вуэльты Испании, одержав первую победу на гран-туре в карьере. На финише 24-летний гонщик оказался быстрее всех в хаотичном спринте. В генеральной классификации испанец Энрик Мас сохранил красную майку лидера, опережая словенца Приможа Роглича на 1 минуту 18 секунд. Третью позицию удерживает австриец Феликс Гааль, а британец Оскар Онли поднялся на 4-е место. Волейболистки сборной Германии, занявшие 4-е место в своей группе, неожиданно обыграли Бельгию, победителя группы Си, в 5 сетах и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы. В следующей стадии Германия встретится с действующим победителем турнира Турцией, которая в параллельном матче не оставила шансов Азербайджану, разгромив его в 3 сетах. В остальных парах 1/4 финала Польша сыграет с Нидерландами, Италия со Швецией, а Сербия попробует пройти Грецию. Пятикратный призер Олимпийских игр финская лыжница Керту Нисканен объявила о завершении профессиональной карьеры. Для многих это неожиданное решение, так как спортсменка была включена в состав национальной сборной на предстоящий сезон. В ее активе также 2 бронзовые медали чемпионатов мира и 9 побед на этапах Кубка мира. Это были спортивные события, достойные.

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 5 сентября Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября Парк Патриот. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 12-13 сентября Минск, Замки Мира и Несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров Мечты, Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября Цирк Никулина, Гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября Аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново, на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В четверг, 3 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный. Ночью и вечером слабый, днем от 3 до 8 метров в секунду. Давление 741 миллиметр, меняться не будет. Температура ночью 11-13, а днем 17-19 градусов тепла. В пятницу, 4 сентября, облачно с прояснениями, вечером пройдут дожди. Ночью 9-11, днем 18-20 градусов тепла. О погоде в выходные. В субботу, 5 сентября, облачно с прояснениями, временами будут идти дожди, днем всего до плюс 16, в воскресенье 14-16 и утром также не обойдется без дождей.
0: Погода на Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ опроверг слухи о переносе массового производства «Лада Азимут» на следующий год. В этом году планируют собрать несколько тысяч машин. План на следующий год — около 20 тысяч. А сейчас продолжается подготовка к серийному производству и сертификация компонентов. Первый товарный «Азимут» сойдет с конвейера осенью. Точные сроки пока неизвестны. Рокс анонсировал новый внедорожник «Лава». Это совершенно новая модель. Мировая премьера пройдет в следующем году. «Лава» будет самым компактным внедорожником в линейке «Рокс», но сохранит премиальный статус и хорошую подготовку для бездорожья. Известно, что машина будет гибридной. Суммарная отдача силовой установки — 476 лошадиных сил. В России резко изменилась картина популярных электромобилей. В массовом сегменте в прошлом году рулили «Эволют» и «Москвич». Теперь в лидеры выдвинулся «Ума» от Яндекса. В основном это связано с изменением спроса у таксопарков, основных покупателей электричек этого класса. А в люксовом сегменте прошла мода на «Зикры». На смену пришел «Аватар» от концерна «Чанган». Недавно в России стартовали продажи Tenet T4L. Четверка в индексе может ввести в заблуждение. Ожидаешь компактный кроссовер с небольшим багажником, а получаешь просторную и вместительную машину на уровне семерки, но дешевле. Правда, придется обойтись без нескольких комфортных функций. Подробнее о том, что собой представляет новый Tenet T4L, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Хорошая реклама вдохновляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
2: Деннис Гарсия.
3: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
4: Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.

0: Новости спорта.
1: Футболисты Ростова в третьем туре группового этапа Кубка России на своем поле обыграли ЦСКА 2-0, упрочив лидерство в группе D. Армейцы же потерпели второе поражение в Кубке и с двумя очками занимают третье место, уступая еще и итальянскому Акрону, который в Самаре оказался сильнее Локомотива в послематчевой серии пенальти 5-4 после нулевой ничьей в основное время. В Воронеже Краснодар сыграл в ничью с Факелом 1-1 и одержал вверх в серии 11-метровых 4-3. Быки лидируют в группе B с 7 очками, тогда как Факел замыкает таблицу с 1 баллом. 50-я ракетка мира Карен Хачанов успешно стартовал на открытом чемпионате США, разгромив в первом круге аргентинца Романа Андреса Бурачагу в трех сетах. Эта победа прервала затянувшуюся серию Хачанова из 4 поражений подряд. При этом Карен доминировал на корте на протяжении всего матча. Он реализовал все 7 заработанных брейкпоинтов, а соперник, занимающий 59-е место в рейтинге ATP, ни разу не выиграл гейм на чужой подаче. Вторая партия завершилась со счетом 6-0 в пользу россиянина. Во втором круге Хачанов встретится с 4-й ракеткой мира Феликсом уже Альясимом из Канады. Руководство Ромы вышло из переговоров с «Зенитом» по трансферу бразильского вингера Луиса Энрике, сообщает ESPN. Итальянский клуб прекратил переговоры после того, как петербуржцы отклонили второе предложение римлян – 38 миллионов евро фиксированной суммы плюс 5 миллионов бонусами. Ранее стороны также обсуждали вариант аренды за 5 миллионов евро с правом выкупа за 30 миллионов. Однако «Зенит», который приобрел Энрике у Ботафога в январе прошлого года, посчитал, что этого недостаточно. При этом рыночная стоимость футболиста по версии Transfermarkt оценивается в 24 миллиона евро. Бывшего главного тренера Сочи Роберто Морено назначили на пост временного наставника национальной сборной Южной Кореи. 48-летний испанский специалист подписал контракт до 27 ноября, который предусматривает возможность продления до Кубка Азии 2027 и будет руководить командой в 6 ближайших матчах. Морено работал в Сочи почти 2 года, с 2023-го вылетев с клубом из РПЛ, а затем вернув его обратно через стыковые матчи. При этом в сентябре прошлого года его уволили после того, как команда под его руководством набрала лишь одно очко в 7 стартовых турах чемпионата. Это были спортивные события, достойные.

0: творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. ПАО «Дорогобуш» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Депутат Татьяна Буцкая заявила о необходимости расширить критерии оценки меню в российских школах, добавив в него обязательные продукты, которые содержат важные для здоровья детей вещества. Такое мнение она выразила в разговоре с парламентской газетой. По словам Буцкой, в школьное меню должны входить не только белки, жиры и углеводы, но и продукты, богатые фосфором, железом, витаминами и минералами. Депутат подчеркнула, что следует определиться с тем, кто будет контролировать соответствие такому требованию. Необходим отдельный закон о социальном питании, заявила она. Парламентарий добавила, что сейчас родительские комитеты должны проявлять большую активность и запрашивать у администрации учебного заведения ведомость контроля за рационом питания. Этот документ должен вестись в каждом образовательном учреждении.
0: Копейка рубль бережет.
1: Названы даты роста пенсий в России. В 2027 году они вырастут дважды, сообщает агентство Data.ru. Планируется провести индексацию страховых пенсий в два этапа – 1 февраля и 1 апреля. При этом размер второй корректировки будет определяться исходя из финансовых возможностей бюджета социального фонда. Об этом накануне сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, действующее законодательство предусматривает повышение пенсий с 1 февраля на величину фактической инфляции, а с 1 апреля с учетом доходной части бюджета социального фонда.
0: Закрома Родины.
1: Вице-премьер России Александр Новак по итогам очередного заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Ведомствам необходимо дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегменте, сообщила пресс-служба правительства. Особое внимание уделено реализации соглашений между региональными операторами и крупными сетями независимых автозаправочных станций. Работа по исполнению достигнутых договоренностей будет продолжена совместно с регионами. Профильным ведомствам поручено обеспечить мониторинг их реализации и при необходимости принимать дополнительные меры для поддержания стабильности поставок и ценовой ситуации на рынке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио Infinity. За твою победу.

0: сегодня день, значимый для советского хоккея. 2 сентября 1972 года прошла первая игра по хоккею с шайбой в легендарной суперсерии Канада-СССР. В стартовом составе большого боя, состоявшего из 8 игр, победу одержала сборная Советского Союза со счетом 3-7. Матч проходил в стране кленового листа, на трибунах присутствовало огромное количество болельщиков, включая руководство Канады. После легендарной игры Валерию Харламову за переход в НХЛ предложили 1 миллион долларов. Советский хоккеист отказался и остался на родине, не пожелав эмигрировать в Канаду.
1: Радио Infinity.

0: Ленинградской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. 1 сентября образовательные учреждения Дорогобужского муниципального округа провели праздничные линейки, посвященные началу нового учебного года. По предварительным данным Управления по образованию администрации, впервые за школьные парты сели 142 первоклассника. Выпускные экзамены в этом году ждут 80 выпускников 11 классов и 239 девятиклассников. Под звуки гимна страны вверх взвились государственные флаги Российской Федерации. С этого торжественного момента в День знаний начинались линейки во всех школах округа. Поздравления учащимся, педагогам и родителям звучали от представителей руководства муниципального округа, депутатского корпуса регионального и местного уровней, общественных организаций и духовенства. Выступавшие желали ребятам успешной учебы и стремления к новым знаниям, родителям терпения и поддержки, учителям новых достижений в профессиональной деятельности. Выпускники обратились к первоклассникам с напутственными словами, напомнив о важности школьных традиций и дружбе поколений. Первоклассники же ответили искренними эмоциональными стихами о своей готовности учиться и познавать новое. Завершились мероприятия традиционным первым звонком, звучащим звонко и празднично, торжественно и радостно. Это был волнующий школьный звонок, предвещающий новую жизнь в школе, символизирующий начало увлекательного пути в мир знаний. Вчера в Дорогобуже у памятника танк Т-34 состоялся торжественный митинг, посвященный 83-й годовщине освобождения Дорогобужа от немецко-фашистских захватчиков. В этот памятный день собрались представители руководства округа, общественных организаций, духовенства, школьники и жители города, которые почтили память тех, кто ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость родной земли. Участники мероприятий говорили о мужестве и стойкости поколения победителей, благодаря которому была освобождена Дорогобужская земля. Особые слова признания прозвучали и в адрес нынешних защитников Родины, участников СВО. Собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Представители завода «Дорогобуж Котломаш» приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 1 сентября в Верхненепровском технологическом техникуме. Поздравить студентов с Днем знаний собрались педагоги, родители и почетные гости. С приветственным словом к присутствующим обратился ведущий инженер по модернизации Константин Разживайкин, который поздравил всех с началом нового учебного года, отметив, что для предприятия особенно важно поддерживать связь с учебными заведениями и помогать молодежи делать первые шаги в профессии, ведь именно сегодняшние студенты завтра станут теми специалистами, которые будут развивать отечественное теплоэнергетическое машиностроение. Стоит отметить, что дорогобужские котельщики на регулярной основе взаимодействуют с образовательными учреждениями, организуют экскурсию на производство, проводят профориентационные встречи и предлагают студентам возможность прохождения практики. Такое сотрудничество помогает формировать кадровый резерв. Также в этом году ДКМ заключил соглашение со смоленским филиалом НИУМИ, в рамках которого на базе вуза создано студенческое конструкторское бюро. Студенты могут участвовать в реальных инженерных проектах и получать практический опыт уже в период обучения. Таким образом, завод инвестирует в будущее отрасли и помогает молодым талантам уверенно стартовать в профессии. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, днем порывами до 12, а воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
0: Реклама.
2: Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8-950-720-76-10. 8-950-720-76-10. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-14-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28.

0: и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-32-32.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Магнитные аксессуары вредят работе смартфона. Магнитные аксессуары для смартфонов могут ухудшать качество мобильной связи. При этом сами магниты не представляют угрозы для процессора, памяти, экрана или аккумулятора устройства. Магниты сегодня используются в самых разных аксессуарах. Это не только чехлы книжки, но и беспроводные магнитные зарядки, мобильные держатели, крепления, чехлы с кольцами, подставками и защитные модели со встроенным держателем. По словам экспертов, конструкция современных смартфонов позволяет им нормально работать рядом с обычным магнитным полем. Поэтому распространенные опасения о том, что магнит способен убить экран или повредить внутренние компоненты телефона, не имеют оснований. Однако влияние на радиосигнал все же возможно.

0: Магнит может создавать помехи, которые ухудшают качество связи. Особенно заметно это может проявляться там, где сотовый сигнал и без того слабый. В таком случае магнитный аксессуар способен дополнительно ухудшить ситуацию. Звонки могут прерываться, а скорость мобильного интернета снижаться. Проблемы могут возникнуть и при использовании беспроводной зарядки. Если после установки нового чехла смартфон стал заметно медленнее заряжаться, причиной также может быть конструкция аксессуара и расположенный в нем магнит. Проверить это можно самостоятельно. Достаточно снять чехол или убрать магнитный держатель, а затем сравнить работу смартфона. Если после этого связь стала стабильнее или беспроводная зарядка вернулась к нормальной скорости, вероятно, проблема связана именно с аксессуаром. Чтобы снизить вероятность проблем, эксперты советуют выбирать аксессуары проверенных производителей. Сертифицированные и оригинальные модели проходят необходимые тестирования, поэтому вероятность того, что встроенный магнит будет мешать работе телефона, ниже. Однако такие аксессуары могут стоить дороже менее известных аналогов. На этом пока все. Услышимся!
1: Радиостанция «Инфинити».

0: рекламы. Отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: 2 сентября – день образования патрульно-постовой службы полиции МВД России. В этот день, в 1923 году, Центральное административное управление НКВД опубликовало инструкцию постовому милиционеру. Этот документ регламентировал общие положения о постовой службе, а также права и обязанности ее работников. К лету 1926 года подразделения патрульно-постовой службы появились практически во всех советских городах. К этому времени была введена единая форма одежды для сотрудников ППС и установлен отличительный знак – белый металлический щит с названием участка и постовым номером. В 1962 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о мерах по усилению деятельности советской милиции, которым определялись ее основные задачи, роль и место в общей системе государственного управления. Значительная его часть посвящалась организации ППС. Год спустя вступил в действие еще один важный документ – Устав патрульно-постовой службы. В 2002 году приказом министра МВД Российской Федерации 2 сентября было утверждено Днем образования патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности. С тех пор праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате, проходят во всех подразделениях МВД субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день патрульно-постовая служба является одним из самых многочисленных подразделений российской полиции. Ее сотрудники охраняют правопорядок и обеспечивают общественную безопасность во всех уголках страны.
7: 2 сентября ежегодно во всем мире отмечают Всемирный день кокоса, который символизирует важность кокосовой пальмы в жизни миллионов людей на планете. На сегодняшний день производством кокосовых плодов занимается около 20 стран в мире, а лидерами среди них являются Индонезия, Филиппины и Индия. Этот день учрежден в 2009 году, и его основная цель – содействовать развитию устойчивой кокосовой промышленности, а также сохранению природных ресурсов. Особое внимание в этот день уделяется вопросом экологии и переработки отходов кокосовой промышленности. Также праздник подчеркивает необходимость внедрения инновационных технологий для повышения урожайности кокосовых пальм и улучшения условий труда фермеров. Кокос является растением семейства пальмовых. Чаще всего кокосовые пальмы растут вдоль берега моря или океана, поскольку в песчаном грунте корни деревьев легко прорастают вглубь. Пальмовые деревья появились несколько тысяч лет назад в бассейнах двух океанов – Тихого и Индийского. китайского. Очень быстро люди научились их выращивать, и кокосы стали предметом торговли. В жарких странах кокосом утоляют жажду, а для многих жителей северных стран отдых у пляжа с кокосом с трубочкой становится мечтой. Очень любопытно, как открыть этот тропический фрукт. Сверху каждого кокоса находятся три небольших отверстия. Чтобы добраться до кокосового молока, нужно проткнуть то углубление, которое ближе всего находится к верхушке ореха. Из одного кокоса в среднем получается 2/3 стакана молока.
5: А в этот день события, ставшие историей.

0: Лучшая реклама рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 5 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября. Цирк Никулина. Гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября «Имперский Могилев» и «Королевский Гомель». 19-20 сентября «Аквапарк Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Минский зоопарк» за дополнительную плату 15 700. 20 сентября «Московский зоопарк» плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября «Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафон на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 650. 3-27-34.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: «Радио Инфинити».

0: Смоленской области 19:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Новый учебный год начался в школах Сафоновского округа. Одной из площадок празднования Дня знаний стала 7-я школа города. 1 сентября здесь встретились первоклассники, выпускники, педагоги и родители. Для главы Сафоновского округа Антона Кухарева посещение 7-й школы стало особенным, ведь это его родная школа. Обращаясь к участникам праздника, он тепло говорил об учителях, отметив, что педагог – это не только человек, который передает знания, но и наставник, на которого можно положиться. Особенно символичной получилась встреча 1-11 классов. Первоклассники пообещали прилежно учиться, а выпускники подарили каждому из них бумажный самолетик, своеобразный талисман на начало школьного пути. Учитель первого класса Дарья Сливак приготовила своим ученикам еще один подарок. Каждый ребенок получил именной значок и письмо с напутствиями. В Сафонове подвели первые итоги необычного формата профилактических обследований ночной диспансеризации. Возможностью проверить здоровье после окончания рабочего дня воспользовались 112 жителей Сафоновского округа. Прием в центральной поликлинике проходил с 6 до 10 часов вечера без предварительной записи. Сафоновцам были доступны анализы крови, определение уровня глюкозы и холестерина, электрокардиография, флюорография, измерение давления, онкологические скрининги и другие обследования. Работали акушер-гинеколог и уролог, а итоговые результаты можно было обсудить с терапевтом. Организовать поток пациентов медикам помогали волонтеры Победы и представители молодежного совета при администрации округа. Они помогали посетителям заполнять документы и ориентироваться между кабинетами. Главный врач Сафоновской ЦРБ Игорь Кристалинский отметил, что такой формат появился в том числе по запросам предприятий и самих жителей. Ведь работающему человеку зачастую сложно освободиться для обследования в обычное время. Если подобные вечерние приемы окажутся востребованными, больницы готовы идти навстречу сафоновцам. Ночной диспансеризацией воспользовался и глава Антон Кухарев, который напомнил о важности регулярного контроля за состоянием здоровья и поблагодарил медицинских работников за организацию акции. Студенты Сафоновского индустриально-технологического техникума стали победителями межрегионального инклюзивного творческого микса «Чудесные превращения». В мероприятии участвовали обучающиеся образовательных организаций Смоленской и Брянской областей. Задачей конкурсантов было создание инклюзивной площадки, которая помогает молодым людям с ограниченными возможностями здоровья заниматься творчеством, общаться с волонтерами и наставниками и активнее включаться в общественную жизнь. Победу одержала команда Сафоновского индустриально-технологического техникума под руководством наставника Оксаны Филипповой. В самом техникуме подчеркивают, что занятия в кружках, выступления и участие в конкурсах рассматривают не только как досуг, но и как важную часть социализации и подготовки студентов к будущей профессии. Наша афиша. 3 сентября в парке имени Ленина в полдень пройдет молодежный флешмоб «Во имя жизни», приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В Центральном дворце культуры в 16:00 состоится акция «Капля жизни», а в 17 часов пройдет показ фильма «Училка». Возрастные ограничения 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, днем порывами до 12, а воздух прогреется до плюс 18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: скоростью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
2: Предприятию по производству полимеров Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82.
3: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
4: Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Правительство России разрешило продажу на автозаправочных станциях бензина и дизельного топлива пониженного экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5. Об этом сообщила Минэнерго. Решение будет действовать с 1 сентября 2026 года до 30 июня 2027, уточнили в ведомстве. В министерстве пояснили, что ранее соответствующие марки топлива могли поставляться нефтеперерабатывающими заводами по внутренним контрактам, но их реализация на заправках была ограничена. Теперь в рамках установленного периода они смогут поступать в розницу на общих рыночных условиях. Россиянам стали доступны цифровые рубли. Об этом в интервью РИА Новости рассказала директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Россияне смогут открывать цифровые кошельки, делать переводы и расплачиваться в магазинах. Все операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными, а пополнить цифровой кошелек можно через приложение любого крупнейшего банка. Цифровой рубль – третья форма российской валюты наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Его выпускает Банк России. Отдельного курса у него нет. Наличный, безналичный и цифровой рубль равны друг другу. Цифровой рубль доступен клиентам всех 12 системно значимых банков. И в завершении выпуска. Россиянам в среднем нужно примерно 19 дней после возвращения из летнего отпуска, чтобы вернуться к привычному уровню расходов. При этом каждый четвертый временно сокращает свои траты в течение первого месяца после поездки. Об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам опроса, 18% респондентов после отпуска не пересматривают свой привычный уровень расходов и не считают нужным переходить в режим экономии. Еще 27% россиян возвращаются к обычному бюджету уже в течение первой недели. У других 29% восстановление привычного уровня трат занимает от 1 до 3 недель, 18% требуется от 3 до 4 недель, а 8% продолжают экономить более месяца. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радиостанция Infinity.

0: проблемы, заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805. ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити»

0: рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: Брянской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Программа «Альтернатива» каждую среду с 8 до 9 вечера.

0: слога, ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхнеднепровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 119 47 34.
1: Телефон рекламы.

0: Прекрасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Альтернатива.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 5 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября. Цирк Никулина. Гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября «Имперский Могилев» и «Королевский Гомель». 19-20 сентября «Аквапарк Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Минский зоопарк» за дополнительную плату 15 700. 20 сентября «Московский зоопарк» плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября «Санкт-Петербург», праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафон на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Музыка бывает разной. Программа «Альтернатива». Радио «Инфинити». «Альтернатива». Радио «Инфинити». «Инфинити». Пожалуй, лучшее музыкальное радио. Радио нашего города. Радио «Инфинити».
1: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.
0: Радио «Инфинити».

0: Смоленской области 21 час.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг 3 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный. Ночью и вечером слабый, днем от 3 до 8 метров в секунду. Давление 741 миллиметр, меняться не будет. Температура ночью 11-13, а днем 17-19 градусов тепла. В пятницу 4 сентября облачно с прояснениями, вечером пройдут дожди. Ночью 9-11, днем 18-20 градусов тепла. О погоде в выходные. В субботу 5 сентября облачно с прояснениями, временами будут идти дожди, днем всего до плюс 16, в воскресенье 14-16 и утром также не обойдется без дождей.

0: Цель рекламы – заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Предприятию по производству полимеров Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Успех рекламы измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

seems so far away, an awaking dream that is my life.

0: должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
0: Радио Инфинити.

чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно.

0: Есть мир 3,
1: протяжка.
2: Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
3: Принимаем нормально.
2: Так, 10 секунд, полет нормальный.
3: Принимаем вас.
4: Infinity.
5: Все

поспешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

тысячу лет отключен интернет. Связи нет. Несло на полюс, весло наполнись водой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.